0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с выпуска новостей.
1: Новости.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини провел совместный обед с высшими руководителями государства, председателем Национального совета Рихардом Раши и премьер-министром Робертом Фицо. Президент подчеркнул важность регулярного общения между высшими конституционными должностными лицами государства. В эти трудные времена, с которыми сталкивается Словацкая Республика, Европейский Союз и весь мир, наш долг в любое время сесть за стол переговоров и открыто обсуждать все актуальные вопросы, сказал президент. Я оцениваю нашу сегодняшнюю встречу как действительно очень полезную и скоординированную. Мы договорились по многим вопросам. Три высших руководителя Словацкой Республики обсудили предстоящее председательство нашей страны в Вышеградской группе, которая начинается с 1 июля. Во вторник, 26 мая, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар встретился с послами африканских стран, аккредитованными в Словацкой Республике по случаю Дня Африки. Африка является важным партнером для Словакии, имеющим все большее экономическое и геополитическое значение. Именно поэтому мы укрепляем наше присутствие и открываем новые представительства Словацкой Республики в Алжире, Эфиопии и Танзании, сказал Юрай Бланар. Министр обсудил с послами укрепление политических и торгово-инвестиционных связей, а также возможности обмена словацким опытом в таких областях, как управление водными ресурсами, устойчивое развитие и адаптация к изменению климата. 20 мая российский беспилотник поразил жилой комплекс Черниговской области Украины, где проживали члены команды словацкой неправительственной организации «Человек в опасности». В тот момент в здании никого не было, однако атака полностью уничтожила транспортное средство организации, используемое для гуманитарной работы на Украине. В нем находилось защитное снаряжение команды и гуманитарная помощь. Организация «Человек в опасности» работает на Украине с 2014 года. Министерство внутренних дел Словацкой Республики и Государственная архивная служба Украины в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании в области архивов, которые создают основу для развития профессионального, научного и культурного сотрудничества между Словакией и Украиной. Меморандум является продолжением договора о добрососедстве, дружественных отношениях и сотрудничестве между Украиной и Словацкой Республикой, подписанного в Киеве 29 июня 1993 года и подтверждает общую заинтересованность обеих сторон в дальнейшем развитии взаимного сотрудничества в области архивоведения. 87% словаков формируют свое представление об инфляции на основе повышения цен на продукты питания, на хлеб, молоко или масло. Повышение цен на продукты может существенно влиять на настроение потребителей и их ожидания на будущее, хотя общая инфляция может оставаться стабильной. На это обратили внимание аналитики Национального банка Словакии на основе внутреннего опроса. Когда осенью 2025 года мы спросили у наших респондентов, что больше всего их затронуло на росте цен за последние 12 месяцев, ответ был очевиден – продукты питания и напитки. Так ответили 87% опрошенных. Затем следуют энергоносители и жилье. Только 8% людей упомянули официальный уровень инфляции, что подтверждает, что большинство респондентов воспринимают инфляцию на основе обычных покупок. Если цены на продукты питания растут быстрее, чем, например, цены на услуги или бензин, это может стать важным сигналом для денежно-кредитной политики. Центральные банки могут учесть это при рассмотрении вопроса об изменении процентных ставок, заявили аналитики.
1: Тема дня.
2: Проект «Революционный поезд» – это интерактивный состав с агитационными вагонами против наркомании. Он прибывает в Словакию из Чехии накануне Дня защиты детей. Как известно, 31 мая – это день без табака, то есть агитационная кампания против курения, а в нынешней ситуации и против употребления наркотических средств. Революционный поезд длиной около 165 метров состоит из 6 вагонов, 4 кинозалов и 8 интерактивных комнат. Посетители проходят через реалистично воссозданные сцены из жизни наркотически зависимых людей. Например, показано, как выглядят притоны наркоманов, как дилеры предлагают наркотики. Есть там и комната допросов полиции, и даже тюремные камеры. Состав одной экскурсии – максимум 17 человек. Экскурсии проводят подготовленные инструкторы и педагоги, имеющие опыт работы с трудными подростками, а также представители полиции. Как рассказал автор проекта Павел Тума, посетители увидят историю, основанную на его личном опыте в 90-е годы прошлого века, которая легла в основу фильма, показывающего постепенное развитие зависимости от алкоголя и табака, а затем от тяжелых наркотиков. Мы попытались отразить суровую реальность наркотической зависимости и то, как невинно начинается наркомания. Цель проекта – показать подросткам, что даже лучший друг перестает быть твоим другом, если он предлагает тебе наркотики, сказал автор данной идеи Павел Тума. Проект «Революционный поезд» возник в Чехии, затем продолжился в Словакии и других европейских городах. Экскурсии по вагонам предназначены в основном для учащихся и специалистов, занимающихся борьбой и лечением наркомании. Поезд будет доступным и для широкой общественности, включая родителей с детьми. Дети и взрослые могут в поезде оставить сообщения о наркоманах или дилерах наркотиков. Этот сбор данных анонимный. Он поможет полиции и школам выявлять наркоманов и дилеров и решать проблемы молодежи. Революционный поезд прибывает в Словакии уже в 11-й раз. Проект популярен в 60 городах-партнерах Германии. Революционный поезд посетили около 120 тысяч детей и молодых людей, сказал автор проекта Павел Тума. По его словам, он получил много отзывов от учителей и родителей. 94% из 11 тысяч опрошенных посетителей поддержали данный проект.
3: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Приходит время, когда повзрослевшие дети покидают отчий дом. Немногие из них остаются в своей стране. 75% 17-летних молодых людей мечтают уехать из Словакии, и 42% из них не планируют вернуться на родину. Почему молодые словаки уезжают за границу? Что им не нравится в своей стране? Хочется новых впечатлений или это расчет на более благополучную жизнь? Узнаем в очередном выпуске «Социального блокнота». С 18 по 24 мая в Словакии проходила национальная неделя волонтерской деятельности. В ней мог участвовать любой желающий. Что означает быть волонтером? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
1: Социальный блокнот.
3: В каждой семье, в которой воспитываются дети, наступит момент, когда они покинут отчий дом. Для родителей это всегда испытание. Осознать, что твой ребенок уже вырос и хочет идти по жизни своей дорогой. Но у взрослеющего подростка мысль уехать из дома возникает намного раньше, уже за несколько лет. Чаще всего взрослеющих детей тянет в далекие и соседние страны. Они хотят узнать, как живется там, за границей. Наивное представление о беспечной жизни на Западе манит молодежь в благополучные страны. Примерно 75% молодых людей в возрасте 17 лет хотят уехать из Словакии. Из всех, кто рассматривает возможность отъезда за границу, 42% не планируют возвращаться домой. Вот такие результаты опроса получило Управление уполномоченного в правительстве по правам детей в Братиславе. В вопросе приняли участие 10 200 подростков. Почему же подрастающее поколение желает покинуть родину и устраивать свою жизнь за границей? С этим вопросом я обратилась к комиссару по правам детей в Словакии Йозефу Миклашко, который был инициатором данного опроса совместно с администрацией президента Словацкой Республики. Передаю Слово Йозефу Миклашко.
4: Семе скума, что ты младые власти хцу, ако хцу жить?
2: Вопрос был посвящен молодым людям 17 лет, их ценностям, доверию к семье, обществу, госучреждениям и школам. Особое внимание было уделено причинам возможного отъезда молодых людей за границу. Согласно опросу, 38% студентов и школьников заявили, что точно хотят покинуть отчий дом и Словакию. Это не очень хороший показатель, над этим следует задуматься, что нужно предпринять, чтобы наши дети оставались в родной стране.
3: Какие проблемы волнуют молодых людей за год до совершеннолетия?
4: Кэджи младый аж 90% из них поведало, что их главный
2: 90% молодых людей заявили, что их волнуют психологические проблемы. Ключевыми их назвали 67% респондентов. Влияние социальных сетей воспринимают как проблему примерно 70% опрошенных, а зависимость от интернета и мобильных телефонов примерно 72%. Плохое экономическое положение является проблемой для 48% молодых 17-летних словаков.
3: Почему молодые люди хотят уехать из Словакии?
4: На там были вопросы такие же, чи си родис?
2: На вопрос, хочешь ли ты уехать из страны или намерен остаться, что тебе здесь нравится или не нравится, мы получили неожиданные ответы. Если суммировать данные, то примерно 75% молодых людей рассматривают возможность уехать из страны, часть из них уже точно решили покинуть Словакию. Но надо сказать, что молодежная миграция из страны в страну – это общеевропейская проблема. Например, более 60% молодых чехов хотят уехать из Чехии, и 60% молодых немцев намерены покинуть Германию. Такие миграционные волны наблюдаются по всему миру. Молодежь легка на подъем и готова покинуть родные берега.
3: А будет ли возвращаться молодежь назад на свою родину?
2: Из тех, кто желает уехать из страны, почти 40% не хотят возвращаться домой. Главными причинами они называют отношения в обществе, семье и школе. До 89% молодых словаков считают плохие отношения серьезной жизненной проблемой. 83% молодых людей назвали негативизм и враждебность со стороны общества, а 81% чувство одиночества. Для них это причина не возвращаться на родину и одновременно корень психологических проблем. Молодые люди критически относятся к жизни в Словакии. Им кажется, что жизнь здесь некомфортна, много трудностей. Но пожив за границей и столкнувшись с неожиданными препятствиями, они смягчаются в своих критических оценках. Проще говоря, хлебнут полной ложкой жизни на Западе, и уже Словакия им не кажется уж такой проблемной страной.
3: Пан Миклашко, какие выводы вы можете сделать по результатам опроса?
2: Опрос показал, что очень важным для подрастающего поколения является семья. Она на первом месте в списке ценностей. До 70% молодых людей в Словакии считают свою семейную жизнь самым большим преимуществом. Затем следует красота природы в родном регионе. Ее высоко ценят почти 57%, особенно молодые люди из Восточной Словакии. Природа родного края и семья всегда отождествляются с понятием родины.
3: Опрос среди 17-летних также выявил различия в ответах между юношами и девушками. И оказалось, что юноши более довольны всеми сферами жизни в Словакии, чем девушки. А почему так? На этот вопрос нам ответит социолог Ивета Адамова, представительница гражданского объединения «Женщина знает». Пани Адамова, поделитесь с нами результатами вашего исследования.
5: В нашем исследовании на примере 10 200 респондентов мы пришли к выводу, что ответы девушек и юношей значительно различаются. Мы хотели узнать мнение молодежи относительно их жизни в современном обществе. Нас очень удивили результаты. Например, у девушек самооценка на 11% ниже, чем у юношей. Девушки менее уверены в себе, более эмоциональны, чем парни, и более скептически относятся к своей жизни.
3: В чем заключаются сомнения девушек?
5: Девушки
6: более критически относятся к нашей стране, к Словакии. Они в большей мере, чем юноши, хотят уехать за границу, найти там партнера, создать семью, за границей воспитывать своих детей. Или вообще намерены отказаться от материнства, которое, по их мнению, станет препятствием в карьерном росте. Возможно, девушки не чувствуют себя достаточно защищенными. в то время как 60% юношей выразили удовлетворенность безопасностью в стране. Для девушек этот показатель составил 44,5%. Девочки более чувствительны, чем парни, воспринимают плохие отношения в семье, обществе и школе.
7: Але что подстатное в том релативно еще утлом.
6: Но вот на что следует обратить внимание. Девушки, будучи в юном возрасте, еще не пережившие семейные драмы или дискриминацию на работе, где предпочтение отдается мужчинам, не верят в свои силы и способность сделать успешную карьеру. Приведу пример. Если девушка при поиске работы или возможности участия в конкурсе изучает 10 требований к претенденту и при этом увидит несоответствие своей кандидатуры хотя бы по двум пунктам, то девушка отказывается от участия. Тогда как парень, заметив хотя бы 2 пункта из 10 приемлемых его личности, ни на минуту не сомневается и подает заявку.
3: Как показал опрос, Управление комиссара по правам детей, подрастающее поколение в Словакии по-прежнему в своей жизни опирается на семью, друзей, любят природу, выступают за свободу выражения мнений, а также за культурные традиции, фольклор и атмосферу безопасности. Девушки и юноши в Словакии, согласно опросу, самым близким человеком считают свою маму. Ей доверяют 94% молодежи. Но об этом мы поговорим в следующий раз.
1: Радио Словакия Интернешнл.
3: Каждый из нас хотя бы раз в жизни бескорыстно помог другому человеку, не ожидая никакой награды или благодарности. Люди среднего и старшего поколения еще помнят, как проходили так называемые коммунистические субботники, когда все вместе люди выходили на уборку территорий около своих домов или школ, красили скамейки и заборы. В Чехословакии такие субботники называли «акция Z», то есть по-народному «акция задармо», бесплатно. И тогда явка на субботник была обязательной, а это значительно отличается от сегодняшних волонтерских акций. Неделю волонтерства организуют отдельные региональные волонтерские центры по всей Словакии. В Братиславе, Банской Быстрице, Нитре, Прешеве, Трнаве, Тренчине и Жилине. В этих городах было подготовлено около 770 мероприятий для более чем 300 организаций. Деятельность волонтерских акций координируется с помощью платформы волонтерских центров. Главная цель – убедить людей в необходимости стать волонтерами и показать им различные возможности участия в общественно полезном деле. О корпоративном волонтерстве, когда целые трудовые коллективы включаются в общественно полезный труд, расскажет Душана Лагова из организации «Поставка».

russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.